Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, в прошлой нашей передаче я рассказывала вам о первом миссионерском путешествии апостола Павла и Варнавы. Сегодня я продолжу свой рассказ про действия и жизнь апостола Павла. Но вначале, чтобы настроить ваши сердца и ваши мысли, давайте сначала послушаем песню.

Прошло некоторое время, и апостол Павел, думая о церквах и новообращенных христианах в тех местах, где они проповедовали во время первого миссионерского пути, решил вновь посетить братьев, узнать, как они живут, и укрепить их духовно. На этот раз Павел избрал себе спутником Силу. Совершив молитву, Антиохийская церковь благословила апостолов в Малую Азию. И вот они отправились во второе путешествие. Они не поплыли туда на корабле, а прошли пешком Сирию и Киликию. Они проповедовали благую весть в новых местах и побывали в местных церквах, ободряя и утверждая христиан. Потом они дошли до Листры и Дервии. В Листре Лиаконской им встретился некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елин, то есть не еврей. Бабушка и мама воспитывали Тимофея в христианской вере. Братья, находившиеся в Листре и Иконии, хорошо отзывались о Тимофее, свидетельствуя, что он искренно и верно служит Богу. Павел, познакомившись с Тимофеем, увидел его доброе сердце и пожелал взять его с собой. Друзья, а могут ли сказать о вас в вашей церкви что-то хорошее? Могут ли засвидетельствовать о вас, что вы верно служите Богу? Павел и Сила вместе с Тимофеем отправились по городам Малой Азии. Проходя же по городам, они учили уже уверовавших оставаться верными Господу. Благовестники прошли Фригию, Галатию в направлении провинции Асии, где находился город Ефес. Но Дух Святой не допустил их туда. Дошедшие до Мисии, это провинция на северо-западной Малой Азии, они предпринимали идти в Вифинию, но Дух Святой снова не допустил их идти туда. Миновавшие Миссию решили посетить Троаду, и в этом была воля Божья. И было вдруг ночью Павлу видение. Предстал пред ним некий муж из Македонии, прося его и говоря: «Приди к нам, в Македонию, и помоги нам». Павел принял это как повеление от Господа. Македония была страной на севере Греции, а это уже Европа. И на этом континенте люди должны были услышать Евангелие Иисуса Христа. Мы видим, что Евангелие распространяется все дальше и дальше. Итак, отправившись из Троады, они прямо прибыли в Самофракию и на другой день в Неаполь, оттуда же в Филиппы. Это первый город в той части Македонии. В Филиппах на берегу реки был молитвенный дом. Там собрались верующие, и Павел с друзьями, пришедшие туда, стали беседовать с ними. Конечно же, они рассказывали им об Иисусе и о вечной жизни. Среди слушающих была женщина именем Лидия. Она торговала багряницей и чтила Бога. И вот Господь побудил ее сердце внимательно слушать тому, что говорил Павел, и коснулся ее сердца. Когда же она крестилась и домашние ее, то просили апостолов, чтобы вошли в ее дом и жили у нее. Павел и его спутники приняли приглашение Лидии и какое-то время жили в ее доме. В этом городе Павел изгнал из девушки-служанки духа, которым она была одержима, который через нее предсказывал будущее, и этим она приносила большой доход господам своим. Когда ее хозяева поняли, что они лишились источника дохода, то схватили Павла и Силу и повлекли их на площадь к начальникам. Там благовестников оклеветали, избили и ввергли в темницу. Но Бог был близок к ним и там. Они не унывали, а наоборот. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узников ослабели их цепи.
Темничный страж, пробудившись, увидел, что двери темницы отворены. Он понял, что теперь он будет наказан, и извлек меч, чтобы умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Темничный страж вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе и вывел их оттуда, сказав: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Павел и Сила сказали ему: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И они проповедали слово Господне ему и всем бывшим в его доме. Он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его, и, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Вот так, допуская трудности в жизни своих детей, Бог совершает важное дело – спасение людей.

После темницы и очередного освобождения Павел и Сила пришли в Фессалоники, в древнюю столицу Македонии. Здесь, после проповеди Павла, иудеи возбудили гонение и организовали бунт в городе против благовестников. Поэтому Павел и Сила ночью покинули город. Пройдя около 95 километров, они достигли красивого городка по названию Верия. Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Здесь многие приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? И многие из них уверовали. Но фессалоникийские иудеи, узнавшие, что в Верии Павел проповедует Божье Слово, пришли туда, возбуждая и возмущая народ. Уверовавшие жители Верии тайно отпустили Павла и проводили его до города Афины. Афины был большой древний город, центр греческой мифологии. Афиняне и живущие там иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить и слушать что-нибудь новое. Павел осматривал город. Конечно, он знал, что пришел в город язычников, но то, что он увидел здесь в Афинах, его ужаснуло. Весь город был полон идолов и жертвенников, на которых приносили жертвы различным богам. Здесь Павел должен был со всею силою проповедовать против идолопоклонства. Он рассуждал в синагоге с иудеями и с теми, кто чтили Бога ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из философов стали спорить с ним. Чтобы узнать подробнее, о чем говорит Павел, привели его в Ареопаг. Ареопаг – это холм, посвященный идолу, так называемому богу войны. Здесь обычно собирался суд. И стал Павел среди Ареопага и сказал: «Афиане, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Этого Бога, которого вы не знаете, но чтите, я проповедую вам». Павел объяснил, что Бог – Создатель всего существующего, единственный владыка неба и земли. Он сказал, что Бог ныне повелевает людям всем и повсюду покаяться, что суд Божий неизбежен, и воскресший Иисус Христос будет судьей. Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». С этим Павел покинул собрание, но некоторые из слушающих уверовали и присоединились к нему. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь. Как вы думаете, ребята, легко ли засвидетельствовать перед неверующими людьми, что вы христианин? Например, в школе, перед одноклассниками, учителем, друзьями, соседями. Если в такие минуты в вашем сердце будет страх и неуверенность, тогда обратитесь к Господу за помощью. Он даст вам нужные слова, пошлет смелость, мудрость и мужество. В своем слове Господь обещает, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Старайтесь проявить стойкость в своем хождении и служении перед Господом, даже если люди будут равнодушны или будут возмущаться. Так сделал и Павел. То, что он показал им на их идола, а проповедовал живого Бога, эту мудрость он получил от Бога. Так Бог даст и вам мудрость, какие слова, где и как и кому говорить. После этого Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. Коринф находился в провинции Ахаи и был торговым центром и крупным портом того времени. И вот Павел нашел некоторого иудея именем Акилу и Прискилу, жену его. По одинаковости ремесла оставался он у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Вы видите, Павел был не только миссионером, но он и работал, зарабатывал себе на это путешествие, чтобы потом опять иметь деньги и идти
дальше рассказывать об Иисусе. Каждую субботу Павел ходил в синагогу и свидетельствовал, что Иисус есть Сын Божий. Но лишь немногие иудеи уверовали в Иисуса как в Сына Божьего. Большая часть противилась и злословила Его. Тогда Он, отрясши одежды свои, сказал: «Отныне иду я к язычникам». С этого времени собрания стали проходить в доме одного верующего человека. Многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Так Крипс, начальник синагоги, уверовал сам и все его домашние. Господь же явился Павлу в видении ночью и сказал ему: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Это была поддержка от самого Господа. Эти слова укрепили еще более апостола Павла. Всего в Коринфе Павел пробыл 1,5 года, уча народ Слову Божьему. За это время иудеи пытались обвинить Павла перед новым наместником, но и здесь Господь защитил своего верного служителя. Через некоторое время Павел решил покинуть Коринф и проповедовать еще во многих языческих странах. Апостол простился с церковью и поплыл в Сирию. С ним отправились и Акила с Прискилой. Корабль отправился через Эгейское море в Ефес. И здесь Павел рассуждал с иудеями в синагоге о Мессии. Несмотря на сердечное приглашение друзей остаться еще, Павел оставался здесь недолго. Из Ефеса он отправился в Кесарию, из Кесарии пришел в Иерусалим. Там он имел радостное общение в церкви, а затем возвратился в Антиохию. Так закончилось второе миссионерское путешествие апостола Павла. Это было поистине благословенное служение, потому что Павел верно исполнял Божьи поручения, и многие обратились к Господу. Дорогие мои ребята, если вы уже посвятили свою жизнь Господу, тогда верно служите Ему. Не жалейте своих сил, времени, посвятите свои таланты для Бога, и Он благословит вас. Пусть вашим желанием всегда будет с радостью и верно служить Господу. Да благословит вас в этом Господь!

Антонио из Бразилии. Основан рассказ на реальных событиях. «Дона Сильвина», — спросил маленький бразильский мальчик, «могу я прийти на библейский урок, который вы ведете в нашей школе?» Мальчик говорил по-португальски, потому что на этом языке говорят в Бразилии, в Южной Америке. «Конечно, Антонио, если твои родители разрешат, возьми это письмо с собой домой. Если родители подпишут его и дадут разрешение, ты, конечно, можешь приходить к нам на уроки». «Спасибо, Донна! Большое спасибо!» Антонио надеялся, что его родители подпишут письмо, потому что он хотел изучать Библию. Каждый день Донна Сильвина молилась о мальчике и о том, чтобы его родители дали разрешение. На следующей неделе Антонио вбежал в класс с улыбкой на лице. Он махал письмом в руке. «Подписали!» – крикнул он. «Смотрите, Донна Сильвина, подписали!» Антонио был так взволнован, что из-за этого все время урока сидел на самом краешке стула и слушал. В его сердце было желание услышать о Боге, желание, которое Бог вкладывает в сердца мальчиков и девочек по всему миру. Антонио был поражен, когда учитель рассказал, что Бог послал своего Сына, Господа Иисуса Христа, на эту землю, чтобы умереть за грехи всех людей. И поскольку Он Сын Божий, Он смог воскреснуть из мертвых. Учитель объяснил: «Всякий, кто примет Его, будет освобожден от наказания за грехи и однажды сможет оказаться с Иисусом во славе небесной навсегда». «Пу!» – сказал Антонио. «Вам нужно знать, дети, что именно так дети в Бразилии говорят: „Ого! Пу!“» – сказал Антонио. Они не могли удержать его в гробе. Он воскрес и встал, и там остались только его погребальные полотенца. «Пу!» Антонио не заметил, что произнес это вслух. Но когда учитель посмотрел на него, он смущенно откинулся на спинку стула. В Бразилии дети не говорят слух в классе, если их об этом не просят. Когда учитель дал детям возможность принять Господа Иисуса как своего Спасителя, Антонио, который желал это всем сердцем, был первый, который принял его в свою жизнь. «Я хочу ходить на библейские занятия в конце недели», — сказал он, «потому что теперь я христианин». Он засиял от счастья и снова сказал: «Пу!» Он начал ходить не только каждую неделю на библейские занятия в школе, но и стал посещать воскресную школу. То есть это библейские часы для детей. Он знал много песен, которые там пели, потому что они были те же самые, что и на библейских занятиях. Он пел во всю мощь своих легких и от всего сердца. И он никогда не пропускал уроки Библии в школе. «Где я могу достать картинки и вещи, подобные тем, которыми вы пользуетесь, Донна?» – спросил он однажды. «Я хочу начать и у себя дома проводить детские библейские уроки для своих двоюродных братьев и сестер, а также для тех, с кем я играю». «Если ты будешь очень осторожен с этим, я одолжу тебе кое-что из своих вещей», – ответила учительница. Один из рассказов назывался «Ходячий зонтик». Когда он вернул его своему учителю, она спросила: «Антонио, не хочешь ли ты рассказать эту историю сегодня в классе?» С большой радостью Антонио сразу же приступил к этой работе. На первый урок пришло всего трое детей, но потом это число выросло. В одну неделю был 11 человек, которые сидели в его классе и слушали библейские истории и евангелизационные рассказы Антонио. «Посмотрите», — сказал он, — «этот мальчик, который жил в Соединенных Штатах, брал свой большой разноцветный зонтик и ходил с ним по улицам. Мальчики и девочки начинали ходить за ним. Когда он видел, что за ним идет уже достаточное количество детей, он останавливался, усаживал детей, а затем рассказывал им, как они могут спастись. Он показывал им цвета на зонтике: черный, чтобы объяснить тьму греха, красный, чтобы рассказать о крови Иисуса Христа, пролитой на кресте за прощение грехов, белый – об очищении сердца после принятия Господа Иисуса,
зеленый, о ежедневном возрастании веры, сравнение с ростом травы и деревьев. Когда Антонио закончил свой рассказ, он добавил: «Если кто-то из вас хочет стать христианином, или если кто-то думает, что он уже христианин, он может повторить за мной слова из Евангелия от Иоанна 3:16. Там, где стоят слова «мир» и «всякий», поставьте свое имя. Сделайте это так. Бог так возлюбил Антонию, что отдал своего единственного сына, дабы Антонию, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную». После этого Антонио сказал Доне Сильвине: «О, мне не нужно ждать, пока я вырасту, чтобы стать миссионером, не так ли? Хотя позже я смогу добиться еще большего успеха, когда вырасту и начну изучать Библию». «По!» Черные глаза Антонио сияли от радости и энтузиазма. На его загорелом лице расплылась широкая улыбка. «Это точно! Антонио – бразильский мальчик, уже был миссионер». Ребята, если вы рассказываете своим одноклассникам, если вы рассказываете своим родственникам, своим друзьям о спасении в Иисусе Христе, что Иисус Христос пострадал за каждого из нас и за каждого из них на Голгофском кресте, чтобы взять наш грех на себя и умереть за него, что в Иисусе Христе есть прощение грехов, что Иисус Христос охотно прощает каждого, кто приходит к Нему. Если вы это все рассказываете и дальше, тогда вы тоже уже миссионер. Да благословит вас в этом Господь!

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к нашей третьей передаче из серии лекций, посвященных изучению послания к евреям. В двух прошлых лекциях мы говорили обо всех тех общих вопросах, по которым у нас должна быть полная ясность при изучении этого послания. В нашей сегодняшней лекции мы завершим наше долгое и подробное обсуждение вопроса об авторе этого произведения. В наших прошлых лекциях нам с вами удалось сделать два важных заключения. Первое из них состоит в том, что не существует никаких однозначных свидетельств, внешних или внутренних, которые бы хоть сколько-нибудь однозначно подтверждали какие-то утверждения по вопросу об авторстве. Второе наше заключение сводилось к тому, что в самом послании мы не находим ничего, что противоречило бы гипотезе о том, что его написал именно Павел. В нашей сегодняшней лекции я хотел бы попытаться показать, что имеются как внутренние, так и внешние свидетельства, говорящие в пользу авторства Павла. В этой лекции я не преследую цели доказать, что послание к евреям написал именно Павел. Моя задача — это лишь высказать свои соображения, по которым лично мне кажется разумным признать авторство все-таки за Павлом. Как вы помните, основные возражения, которые выдвигаются противниками признания Павла автором этого послания, состоят в следующем. Есть целый ряд внутренних факторов, которые весьма не характерны для произведения апостола. Во-первых, в послании попросту отсутствует имя автора. Кроме того, стиль произведения скорее указывает на какого-то другого автора, хотя идеи, изложенные в нем, несомненно, принадлежат Павлу. Использование автором только греческого перевода Ветхого Завета, а также его позиции по отношению к закону, все это отличает послание к евреям от всех посланий апостола. Поэтому, друзья мои, давайте начнем именно с этих внутренних свидетельств. Ориген отмечал, что все идеи и мысли этого послания несут на себе отпечаток мышления Павла. Однако язык этого произведения является гораздо более чистым греческим языком, нежели тот, что был характерен для апостола. Многие исследователи приходят к выводу, что поскольку послание к евреям больше напоминает писание Павла, нежели какие-то иные новозаветные произведения, то оно было написано кем-то из учеников апостола. При этом обычно цитируются противники теории авторства Павла, ибо даже они признают, что это произведение не сильно отличается от произведения апостола и вполне могло быть написано им самим. Однако часть богословов утверждает, что третий стих второй главы самого послания исключает для Павла всякую возможность считаться его автором. Давайте прочтем этот стих, где Павел пишет. «Как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» Эти богословы ссылаются на то, что сам апостол говорит в своем послании к Галатам. В 11 и 12 стихах 1 главы, что он принял Евангелие не от людей, но от самого Бога. Однако слова послания к евреям вовсе не противоречат утверждениям Павла из послания к Галатам. Например, Павел мог использовать здесь обобщение «мы», вовсе не распространяя на себя эти слова, что, как известно, весьма широко и уместно использовалось в Новом Завете. Ибо Павел не мог сказать, что все эти люди тоже получили Евангелие от Бога на дороге в Дамаск. Обращение Павла было поистине необычным, уникальным и неповторимым.
Кроме того, отрывок из послания к Галатам отнюдь не исключает возможности того, что позднее Павел получил поддержку и одобрение своих взглядов от тех, кто слышал Евангелие от самого Господа. В послании к Галатам Павел отстаивает свое апостольское положение и потому показывает, на чем основывались его власть и его авторитет. Также иногда приходится слышать утверждения некоторых исследователей, считающих, будто бы 7 стих 13 главы указывает, что в момент написания послания к евреям апостола Павла уже не было в живых. На самом деле, в этом отрывке сказано следующее. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Лично я с трудом могу понять, как данный стих может подтверждать подобные утверждения. Касательно же того, что послание к евреям цитирует Ветхий Завет только на основании Септуагинты, я не нахожу в этом ничего странного или необычного. Павел вполне мог цитировать в послании к евреям только Септуагинту, а в других своих произведениях пользоваться и Септуагинтой, и еврейским текстом. Сам факт того, что в этой книге встречается больше ветхозаветных цитат, по сравнению с другими книгами Нового Завета, показывает, что автор придавал этим цитатам очень большое значение. Возможно, что вместо того, чтобы приводить эти выдержки по памяти, он предпочел взять в руки текст Ветхого Завета. В своих произведениях Павел нередко цитировал именно Септуагинту. Поэтому не было бы ничего странного в том, что в послании к евреям он использовал только ее. Есть также доводы касательно того, что обычно христологические концепции Павла сосредоточены вокруг смерти, воскресения и живого присутствия Христа в церкви. В противовес этому послание к евреям обращает внимание на первосвященническую суть работы Христа. Причем очевидно, что в данном случае критики имеют в виду послания Павла к Ефесянам, Колоссянам, первое послание к Коринфянам и послание к Римлянам, так как остальные произведения Павла говорят об этих вопросах ничуть не больше, чем послание к евреям. И вообще, данный метод, когда различных авторов пытаются идентифицировать по особенностям их стиля, не является убедительным, если не сказать больше. Определенно, что это не может считаться веским доводом в случае данного послания. Теперь, друзья мои, мы вплотную подошли к проблеме отсутствия в послании к евреям имени автора. Почему автор скрыл свое имя? На этот счет была разработана целая теория, утверждающая, что если бы Павел был автором данного произведения, он бы обязательно назвал свое имя. А тот факт, что имя Павла не появляется, показывает, что Павел этого послания не писал. Но на подобные возражения я хотел бы дать четкий ответ. Если факт отсутствия имени автора обосновывает невозможность авторства Павла, тогда ту же самую логику можно применить, чтобы доказать, что у послания вообще не было автора, поскольку оно не содержит никакого имени. Давайте обсудим причины, по которым Павел мог сознательно опустить свое имя. Недавно появилась достаточно интересная теория по поводу причин, побудивших автора скрыть свое имя. Дело в том, что в языческом мире того времени встретило прекрасное понимание христианское учение о том, что жертвоприношения животных уже утратили свое значение. В результате жертвоприношениями по случаю рождения, женитьбы, а также в других обстоятельствах стали пренебрегать.
И как следствие, целый класс священников, которые жили за счет этих жертвоприношений, а также за счет развитой животноводческой индустрии, оказался перед угрозой полного краха. И это породило в рядах представителей данного класса серьезный антагонизм против христианства. Может быть, по этой самой причине автор не пожелал назвать свое имя в данном послании, которое так сурово осуждало жертвоприношение животных. Кроме того, сама личность апостола Павла заслужила всеобщую ненависть среди представителей иудейского народа. Для них Павел был никем иным, как предателем. Этот яркий, молодой фарисей, который получил прекрасное образование в постановлениях и ритуалах закона Моисея, являлся анафемой для своих братьев по плоти. Обращаясь к своим соплеменникам с этим глубоким богословским произведением, написанным на замечательном греческом языке, он мог предпочесть не сообщать своего имени, которое помешало бы хождению этого послания среди тех, кому оно первоначально предназначалось. Еще одно соображение, которое мне лично кажется наиболее достоверным, и которое поддерживалось даже александрийской традицией. Тот факт, что Павел опустил свое обычное приветствие «Павел, апостол Иисуса Христа», объяснялось тем, потому что он был апостолом не для иудеев, но для язычников. Кроме того, есть еще одна сравнительно недавняя гипотеза по этому вопросу, которая возникает после рассмотрения первых стихов третьей главы этого послания. Автор пишет: «Итак, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа». Христос! Вот кто является великим апостолом этого послания. Поэтому автор мог предпочесть не ставить свое имя рядом с именем Господа. Во всяком случае, определенно можно сказать лишь одно. Тот факт, что автор не упоминает своего имени, вовсе не исключает Павла из списка возможных авторов. Более того, в этом послании есть еще несколько факторов, которые, на мой взгляд, указывают на Павла как на потенциального автора. Автор являлся иудеем и был прекрасно знаком со всеми тонкостями ритуалов закона Моисея. Он был хорошо знаком с греческой философией, а точнее сказать, с Александрийской школой. Автору этого послания довелось находиться в тюремном заключении в той самой местности, где проживали люди, которым он адресовывал свое послание. Сам автор в это время пребывал в заключении в Италии, а Тимофей был его спутником и посланцем. На этот счет мы знаем, что во время римского заключения Павла он использовал Тимофея для доставки своей корреспонденции. Об этом, например, сказано в послании Павла к Филимону. Также автор надеялся вскоре выйти на свободу, и в точности то же самое говорит Павел в своих посланиях к Филимону и к филиппийцам. И даже несмотря на то, что все эти факты не могут иметь решающего значения, кто лучше Павла соответствует данному описанию? Датировка послания к евреям тоже не противоречит гипотезе об авторстве Павла. Если произведение было написано до разрушения Иерусалима, и я всецело поддерживаю эту точку зрения, тогда время его написания превосходно совпадает со временем тюремного заключения Павла в Риме. Последний визит Павла в Иерусалим помогает многое прояснить в этом произведении. Книга Деяний рассказывает нам о том, что Павел отправился в Иерусалим, невзирая на настойчивые предостережения Святого Духа. Его арест стал результатом того, что апостол пошел в храм для церемонии очищения вместе с четырьмя другими иудеями. Павел сделал это в ответ на просьбы своих соотечественников, требовавших, чтобы он
продемонстрировал свою верность закону и благочестивой жизни? Совершил ли апостол что-то дурное? И не являлся ли этот шаг ошибочным? Не нам давать ответ на подобные вопросы. Главное в том, что апостол, зная, что он мертв для закона, действовал на основании любви и заботы о своих братьях. Ведь верующие в Иерусалиме все еще

качестве вести утешения для христиан иудейского происхождения непосредственно перед уничтожением храма. Я привожу все эти соображения, чтобы показать, что возможная датировка и наиболее вероятные адресаты никак не противоречат теории об авторстве Павла. Что касается внешних свидетельств об авторстве, мы уже подробно говорили об этом в нашей прошлой лекции. Я упоминал многих отцов ранней церкви, которые приписывали авторство Павлу. Сегодня я хотел бы привести лишь некоторые выдержки, которые, как я считаю, подтверждают нашу правоту, что именно Павел написал послание к евреям. Вот что говорил Ориген касательно автора послания к евреям. «Мысли, изложенные в произведении, несомненно принадлежат Павлу. Однако фразеология и композиция явно указывают на кого-то другого. Не без причины прежние поколения предписывали авторство Павлу. Однако достоверно имя человека, написавшего это произведение, известно одному только Богу». Очевидно, что уже во времена Оригена существовала традиция, утверждавшая, что написал это послание именно Павел. Вполне очевидно, что таким было мнение ранней Восточной Церкви. И только в более поздние годы в церквях, находившихся на достаточном удалении от Палестины, появились традиции, гласившие, что существовал другой автор. Иероним, один из величайших отцов Римской Церкви, тоже считал автором Павла. Можно было бы назвать и других отцов Церкви, но это никак не повлияет на окончательную картину. Только в III и IV столетиях авторство Павла начало отвергаться Римской Церковью. Также интересно отметить, что в тот же самый период послание утратило авторитет и признание среди христиан. Однако после того, как послание вернуло себе положение канонического писания, оно опять стало считаться посланием Павла. Очень важно, что эти вещи чаще всего оказываются связаны. Теперь я бы хотел рассмотреть еще одно свидетельство, которое может открыть нам глаза на многое. В своих посланиях апостол Петр обращался к верующим евреям, жившим повсеместно. В своем втором послании в 3 главе, в 15 и 16 стихах, он упоминает тот факт, что Павел тоже написал этим верующим какое-то послание. «Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом, и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Как видно, здесь Петр выделяет какое-то одно послание из числа других произведений Павла. Но ни одно новозаветное произведение, кроме послания к евреям, не помогает нам пролить свет на эти слова апостола Петра. Если послание к евреям не является тем же самым письмом Павла, тогда произведение, о котором говорит Петр, попросту утеряно. В качестве заключения я хотел бы привести слова одного богослова, которые показывают, как можно легко защищать и подтверждать какую-то теорию на основании ошибочной информации. Автор пишет: «Единственный достоверный факт относительно авторства послания к евреям — это то, что апостол Павел не являлся его автором. Ранние отцы церкви никогда не приписывали эту книгу Павлу. Только в VII веке с легкой руки Иеронима появились подобные традиции, которые плавно вошли в церковную практику. На основании этого произведения мы можем сделать заключение, что автором был иудей или эллинист, знакомый с трудами Филона, а также с учением Ветхого Завета. Этот человек являлся другом

Тимофея и был хорошо известен многим из тех, к кому он обращался. Это, конечно же, был не апостол, однако человек прекрасно знакомый с учением апостола. Он написал все это до разрушения Иерусалима, однако сам, по всей видимости, никогда не бывал в Палестине. Нам предлагаются различные имена, как, например, Варнава или Прескилла, но на самом деле все перечисленные выше отличительные черты могут быть обнаружены только в Аполлосе. Поэтому, присоединяясь к мнению Мартина Лютера, мы должны признать за Аполлосом авторство и прекратить все эти споры. Друзья мои, я не могу назвать эти утверждения иначе, как излишне категоричными, ошибочными и весьма поверхностными, ибо автор даже не в силах достоверно представить имеющиеся факты. Но, несмотря на то, что я не хочу отстаивать свою позицию с подобной категоричностью, утверждая, что права на авторство принадлежат именно Павлу, мне не удается найти достаточных свидетельств для того, чтобы отказаться от своих позиций. Я по-прежнему считаю вполне разумным признать за Павлом авторство в этом послании. Этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию, попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.